0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркас.
0: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: quvnoq fasl musiqasi yoz ohangini
1: biz bilan tinglang.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: Столица 9 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Стресс радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Алло.
3: Алло.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркер.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Марказ радиоса.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Маркас радио.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Тэнго. Туку-туку-така-туку-ту-та-та. Туку-ту-та-та. Туку-ту-та-та. Туку-ту.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Рейс Суй АМ в Ташкент.
0: В столице 3 часа. Маркас радио. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.